0: in the desert.
1: Adir, adir, verbludijot.
0: A camel is approaching.
1: A drugoi, drugoi, verbludijot.
0: Another camel is approaching.
1: Treti, treti, treti, verbludijot.
0: A third camel is approaching.
1: Chetvorti, chetvorti, verbludijot.
0: A fourth camel is approaching.
1: Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, верблюд идет.
0: A fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth camel.
1: Целый караван верблюд идет.
0: A whole caravan of camels is approaching.
1: Один, один верблюд ушел.
0: One camel moves on.
1: A другой. Другой верблюд ушел.
0: The second camel moves up.
1: Третий, третий, третий верблюд ушел.
0: And the third.